А в Фрейбург без пенсии гуляешь, летаешь, не умею на кума. Не умею на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кушу, а он на сеазаде ухачу шейку.